Само понавляйте вашу мантру. Ако не имате мантру, можете понавляти сохам. Са удахом осјетите звук со, а са издахом хам. Само понавляйте свою мантру. А ако не имате мантру, можете понавляти мантру сохам. If you please repeat your mantra, and if you don't have a mantra, you can repeat mantra soham. With inhale you can feel so, and with exhale

and be careful of your back. И направить ему 10 пута на левую сторону. And we will do 10 rounds on the left side. Veliki кругови. Big circles. И осетите како се ваше расположение побољшава. And feel how you are becoming more happy with every circle. Со сваким кругом.

0: देव पुरी समाधि
1: Ишва Гуру Хамандалиша, Кайл Хайса, Свайма Хишайнан, Куиджи Гуру Дей.